информации наше радио. Л-номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: Наша реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Записывай. Запоминай.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио. Проверено временем.

наше радио.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Наше радио. Так бьется сердце.

ты не со мной теперь навеки. Я любил тебя одну, а ты другая. Обнуляются друг другу человеки. Все равно ты навсегда любишь.

хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен.

Зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный?

0: Наше радио.
1: Фрегат твоей мечты раздавили льды давным-давно.

0: Вся наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше. С порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням с 7 до 11. Подъемники на нашем радио.

Эх, знали бы вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревшей плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: наша реклама.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vtb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
5: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: даже крестьянам помогло. Солнце трупы за полчаса сожгло. Но в тишине ночной в подвале кто-то рявкнул:
1: «Шой! Наше радио».

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой. Оппозиция Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений, иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты, и до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталиной женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.

0: Наша реклама.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай. Запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990. С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
5: С 7 до 11.
4: Подъемники.
5: На нашем радио.
6: Порвали.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
6: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
0: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
2: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве +7 495 925 04 44. Наше радио.

уже с утра, ну а мне уже пора. В дорогу туда, где нейтральная.

боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

0: Наша реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
3: Лето в городе легче «Санфит». После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

дерево в этом городе обречено, но я все свое время провожу рядом с ним. Мне все другие дела надоели. Мне кажется, что это мой дом. Мне кажется, что это мой

0: Наша реклама.
1: Город – это не только история и архитектура. Это энергия и жизнь. Это вихрь событий, которые происходят прямо сейчас. Санкт-Петербург никогда не останавливается. Новые фестивали, маршруты, гастрономические приключения, необычные экскурсии. Здесь каждый день – события. И ты можешь стать его частью. Включайся и открывай свой Санкт-Петербург вместе с официальным туристским порталом visitpeterburg.ru. 0+.
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила мою!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.

Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок и месте порядки их получения на avroramoll.ru 18+.
2: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
1: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проект «Медикурация» на сайте наш.рф.
4: Записывай. Запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны уничтожили 598 украинских дронов за ночь. По данным Минобороны, их сбивали над 20 регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Атака стала одной из самых массированных за год. В подмосковной Шатуре беспилотник попал в частный дом. Пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок, сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Ростовской области около 1000 жителей остались без света. Из-за атаки БПЛА и ракет повреждены линии электропередачи, сообщил губернатор Юрий Слюс. Кроме того, ВСУ атаковали ракетами промпредприятия в Самарской области, рассказал глава региона Вячеслав Федорищев. Есть пострадавшие. Локальные повреждения получила промышленная инфраструктура. Также атаке подверглось сельхозпредприятие в Пензенской области. По данным губернатора Олега Мельниченко, на территории произошло возгорание. Российские войска атаковали склады и суда с поставками для ВСУ в портах Одесской области минувшей ночью. По данным Минобороны, был уничтожен склад с военно-техническим имуществом украинской армии в порту Одессы. Также была поражена инфраструктура для хранения и транспортировки горючего для военных целей в порту Измаил и склад ГСМ в порту Южный. Кроме того, целью стал патрульный катер, сопровождавший суда с военными грузами для ВСУ. Президент США Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив американским после нанесения окончательного поражения Ирану. После этих слов ООН призвала соблюдать международное право. Также США анонсировали введение санкций в отношении Тегерана. По словам главы американского Минфина Скотта Бессента, новые меры Вашингтона выведут экономическую изоляцию республики на беспрецедентный уровень. В свою очередь, в Тегеране заявили, что каналы связи между Ираном и США утратили эффективность, и решение о возобновлении переговоров пока не принято. Минздрав завершает подготовку новых вакцин для профилактики гриппа. Их начнут поставлять в медицинские учреждения страны в конце августа. Регионы получат более 56 миллионов доз. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Производство препаратов началось в марте после появления рекомендаций ВОЗ по штаммовому составу вакцин на новый эпидсезон. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в стране прогнозируется в начале сентября. Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения с российских спортсменов. Теперь атлеты смогут выступать под своими национальными символами на мероприятиях под эгидой World Archery. Туда входит в том числе Кубок мира по стрельбе из лука и чемпионаты мира. При этом вердикт не распространяется на соревнования под эгидой World Archery Europe. Организация отстранила россиян от соревнований в 2022 году. Через два года российских спортсменов допустили до квалификационных соревнований на Олимпиаду, однако они отказались в них участвовать без национального флага и гимна. Популярный канал Радио .НСН проник во все мессенджеры, помимо Telegram, теперь мы есть в Макс ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: «Максидом».
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Записывай, запоминай.
8: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
9: Наше радио. Это навсегда.
10: Знаете ли вы, взяв в руки купюру в 500 рублей, на лицевой стороне вы увидите памятник Петру Великому работы Марка Антокольского, где изображен парусник на фоне морского и речного вокзалов, а на обратной – панораму Соловецкого монастыря. Но что в купюре примечательного? На лицевой стороне российской банкноты изображен аргентинский фрегат «Либертад». Дело в том, что первый дизайн рисунка Центробанк отклонил, и художник Игорь Крылков использовал в качестве образца первую попавшуюся фотографию большого корабля, невзирая даже на то, что он никогда не стоял у берегов Архангельска.
11: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
7: Радио.

0: наша реклама.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов «Адидас», «Пума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня!
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйте

0: В группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
1: Подробности на camptogeta.t2.ru.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Плохой полицейский.
4: Все живут по моим правилам, даже преступники.
3: И хороший полицейский.
5: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
3: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
7: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтебанк. Подробнее на tbank.ru/business.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
8: Или падает.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился.
11: А это получается кража со взломом.
12: До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Ребята, всем привет, всем здравствуйте. Наступил вечер пятницы, некое таинство. Мы зажигаем свечи, потому что с вами два колдуна. Ян Лукьянова и я, Александр Бон. Это «Чартова дюжина». Всем добрый вечер.
1: Ну и сегодня посмотрим, как изменился ваш музыкальный топ за неделю и послушаем сразу три премьеры.
0: Музыкальный топ?
1: Да.
0: И, конечно, будет много историй от наших артистов. Например, Диляра Вагапова объяснит, в какой момент понимает, что песню больше не нужно переделывать. Т. Булатов расскажет, как и зачем научился паять трубы. А Антон Завьялов поделится впечатлениями от современной музыки.
1: Ну что ж, начнем.
0: Поехали.

0: Премьера недели.
1: Первая премьера этой недели — песня «Бумага» Екатерины Яшниковой.
2: Это трек из недавно вышедшего альбома «Чрезмерное употребление вины вредит вашему здоровью». В пластинку вошли 11 песен.
1: И сегодня мы как раз послушаем одну из них – песню «Бумага».
2: Но для начала узнаем все подробности об этом треке у самой артистки.
3: Песня «Бумага» была написана вместе с Ильей Сергеевым в Питере. Помню, я принесла эту песню, и мы сразу решили сделать ее немного русской народной, потому что местами она звучит как частушка. У меня за плечами прошлая народница, и в детстве я играла в фольклорном ансамбле, поэтому сразу взялась за трещотку и гуира. Хотела взять и ложки, но Илья внезапно выдал на них такую дробь, что партия досталась ему. А партию на баяне придумал и сыграл Саша Сомов. В итоге у нас получилась бодрая и почти плясовая песня, при этом текст в ней совсем не веселый. Такой вот контраст.
0: Премьера недели.
1: Екатерина Яшникова. «Бумага».

0: держит меня.
1: Премьера недели. Екатерина Яшникова. «Бумага».
2: Чёртова дюжина. Наша реклама.
3: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
4: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Созахинстройпроект» и декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на оправы и линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
6: Наше радио. Наше. Это навсегда.

0: На 13-й строчке сегодня расположилась группа «Дела поважнее» и песня «19».
1: Кстати, у музыкантов, как у всех нас, есть свои любимые группы, на концерты которых очень хочется попасть.
0: Правда, иногда ждать приходится очень долго. Никита Багров рассказал, как спустя 15 лет наконец увидел вживую группу, которую слушал еще подростком.
1: И это, судя по всему, был тот случай, когда ожидание действительно того стоило.
2: Недавно у меня сбылась одна большая мечта. Я попал на концерт группы, которую ждал где-то 15 лет. Группа называется «Полтора килограмма отличного пюре». Я слушал их еще подростком, потом они распались, и вот спустя долгое время снова собрались и дают концерты. Это было невероятным счастьем увидеть их на сцене вживую. А на кого я бы еще очень хотел сходить? Я бы выделил группу, которая называется «Дедовский свитер». Ребята однажды открывали наш концерт в Санкт-Петербурге, и мне так сильно понравилось их выступление, что я решил обязательно сходить на их сольник. И вам тоже очень рекомендую.
0: Так, ну и давайте я задам вопрос, на чей концерт хотели бы сходить мы давно, да?
1: На чей же, Саш?
0: Ну...
1: Спасибо. А я бы сходила на Rolling Stones.
3: 13-е место.
1: «Дела поважнее». 19.

0: На 12-м месте сегодня Татуин и Джоконда с песней «На темной стороне».
1: Фит сохранил ту же позицию в чарте, что и на прошлой неделе, но у него есть все шансы подняться выше.
0: Кстати, если вы вдруг пропустили, на эту песню вышел очень красивый клип.
1: Так что можно не только послушать «На темной стороне», но и посмотреть, какой визуальный образ этой истории придумали музыканты.
2: 12-е место.
1: Татуин и Джоконда. «На темной стороне».

0: 15 место. Татуин и Джоконда на темной стороне. На 11 месте сегодня расположились Гафт и Гребенщик с песней «Хватит».
1: Для любой группы один из самых важных моментов — понять, что у нее уже есть свои слушатели, которые знают песни наизусть, следят за новостями и, конечно, приходят на концерты.
0: Но когда именно это происходит? И можно ли вообще назвать какую-то точку, после которой группа понимает, что все, мы нашли свою аудиторию?
1: Об этом мы спросили Виталия Гребенщикова.
2: Не было такого момента, что можно сказать, что вот хоп и появилась аудитория. Но зато на протяжении всех лет занятий музыкой люди постепенно появлялись, слушатели добавлялись, без резких скачков, но зато вдумчиво, и чаще всего люди остаются со мной и с нами уже надолго. Еще один момент, что у группы нет отдельной аудитории, тут даже скорее большая часть слушателей пришла из моего изначального проекта, сольного акустического под названием «Гребенщик». И за последние несколько лет мы уже прям стабилизировали эту систему. Как мне кажется, всем уже более-менее понятно, что я с гитарой — это Гребенщик в акустике, а Гребенщик и Огниво — это уже группа, состав и песни в полном звуке.
3: 11 место.
0: Гафт, Гребенщик, «Хватит».

0: Десятое место сегодня достается Ундервуду с песней «Человек для любви».
1: Этой песне уже можно оформлять вид на жительство в чат-продюжине. Она уже 26 недель держится в нашем хит-параде.
0: Нет, это больше полугода в чарте, друзья. Серьезная дистанция.
1: А сами музыканты тем временем продолжают летний концертный марафон. Песня здесь, они там, понимаете, представляете? И делятся в соцсетях фотографиями и видео с выступлений. Например, концерт в Петербурге прошел на крыше с видом на Финский залив.
0: Отличный фон для любимой музыки и отличный повод еще раз включить «Человека для любви».
2: Десятое место.
1: Ундервуд. «Человек для любви».
3: Для чего, человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

если так, где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли

человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелестя

0: Девятую строчку сегодня занимают Мураками с песней «Не знать».
1: Судя по рассказам артистов, есть песни, которые пишутся очень быстро, буквально за один вечер. А есть такие, которые могут переписываться и менять форму годами.
0: Как Александр. Но в какой-то момент все равно приходится сказать себе «достаточно правок». Песня готова.
1: Мы узнали у Диляры Вагаповой.

0: знать. Девятое место. Мураками не знать.
1: Наша реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2020. 2026.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
9: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
10: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.

0: Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
4: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
4: Доступно при наличии счета для бизнеса в Алтыбанк. Подробнее на tbank.ru/business.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44. Премьера недели.
9: Вторая премьера этой недели – песня «Двор» группы «Пикник».
10: Трек вошел в новый альбом «Пикника» под названием «Вечное движение», который вышел в эту среду.
9: По словам артистов, в основе концепции пластинки – образ колеса фортуны и постоянного движения между взлетами и падениями, которые случаются с человеком на разных этапах жизни.
10: И сегодня в нашей чартовой дюжине стартует одна из песен из этого альбома «Двор». Попросили Эдмунда Шклярского рассказать об этой композиции подробнее.
11: Ну, тут двор скорее, я имею в виду, не в историческом центре Санкт-Петербурга, Ленинграда, Петрограда, а в новостройке, где я провел много времени, естественно, жил в новостройках. И, собственно говоря, как начиналось лето, там, собственно, и гитара будила подъезд, и кто-то выставлял магнитофон или проигрыватель, на котором было иногда просто две песни на пластинке, одна сторона, вторая сторона, и весь двор жил вот с таким летним настроением. То есть весь день проходил под эти две песни, дай бог. Иногда даже под одну.
8: Премьера недели.
9: «Пикник. Двор».

0: На восьмом месте сегодня Раванна с песней 812.
1: У группы в этом году, кстати, важная дата – 15 лет. И музыканты решили отметить юбилей не только концертами.
0: В соцсетях Раванна недавно появился трейлер документального фильма о команде, который снимали во время юбилейного тура.
1: Артисты обещают самый захватывающий и честный фильм о своей гастрольной жизни. Так что, похоже, нам покажут, что обычно остается за сценой.
0: Точно, а? А пока возвращаемся к музыке.
2: Восьмое место.
1: Раванна, 812.

0: Седьмое место сегодня у электропартизана Михаила Башакова с песней «Самолетики».
1: Мне кажется, пора поздравлять уже музыкантов с преодолением новой символической отметки. Песня в нашем чарте 13-ю неделю.
0: Число, между прочим, очень подходящее. Столько же позиций в нашем хит-параде.
1: А вообще 13 недель – это больше 3 месяцев. И все это время самолетики в чарте.
0: И, судя по всему, приземляться пока они не собираются, самолетики.
2: 7-е место.
0: Электропартизаны Михаил Башаков. Самолетики.

0: Седьмое место. Электропартизаны. Михаил Башаков. «Самолетики».
1: На шестом месте по итогам вашего недельного голосования оказался сольный трек Антона Завьялова «Туман».
0: И мы спросили у музыканта, есть ли среди современных исполнителей кто-то, кто его особенно впечатляет. Может быть, какие-то новые имена недавно появились в его плейлисте.
1: Как оказалось, удивить музыканта с большим опытом задача практически невыполнимая.
2: А из новых, к сожалению, никто не произвел особого впечатления. Может, потому что я их еще не слышал. Я мало новой музыки слушаю последние несколько лет. А может, я профдеформирован, и меня уже сложно чем-то удивить. Даже немного грустно от этого.
3: Шестое место.
1: Антон Завьялов. «Туман».

Или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, что

0: Наша реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: Пятое место сегодня у Нагарты «Проклятие шута».
1: У группы сейчас настоящий фестивальный марафон. Но между выступлениями музыканты не забывают о своем хобби. Они же все рыбаки.
0: И, судя по всему, в этом сезоне, Саш, у них хороший клев. Хотя в нашем чарте тоже есть чем похвастаться. Песни уже целых 18 недель ловят ваши голоса. Если хотите, друзья, чтобы ваши любимые песни поднимались выше, поддерживайте их голосами на сайте наша.ру.
2: Пятое место.
1: Нагард. «Проклятие шута».

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин указал на высокий уровень стратегического партнерства России и КНДР. Лидер страны подчеркнул, что Москва и Пхеньян активно сотрудничают в вопросе обеспечения региональной безопасности и стабильности. Об этом говорится в поздравлении президента северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну с национальным праздником Днем освобождения. Путин выразил уверенность в продолжении совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки. Артур Люкманов назначен послом России в Египте. Приказ о его назначении подписал Владимир Путин. Также президент назначил дипломата полномочным представителем страны при Лиге арабских государств в Каире. Ранее обе эти должности занимал Георгий Борисенко. Он был освобожден от них в феврале этого года в связи с новым назначением. Борисенко занял пост заместителя министра иностранных дел. Ряд приложений Озон пропал из Google Play, сообщили в пресс-службе компании. Удалены Озон, Озон Фреш, Озон Тревел, Озон Селект, а также сервисы для продавцов и партнеров. При этом представители маркетплейса подчеркнули, что компания не нарушала правил магазина приложений и не находится под санкциями. В настоящее время установить сервисы можно при помощи российских и альтернативных каталогов Рустор, AppGallery или Galaxy Store. Добавлю, что в конце июля под санкции Евросоюза попал Озон Банк. Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили серьезные травмы. Остальные пассажиры автобуса получили незначительные повреждения. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Туроператоры и страховая компания находятся с ними на связи и оказывают необходимую поддержку. Предварительно автобус столкнулся с грузовым автомобилем на скоростной автомагистрали. Для каждого региона необходимо создавать свою стратегию воспитания детей и молодежи, основанную на уникальных традициях и истории этого субъекта. Об этом заявил начальник главного штаба юнармии, герой России Владислав Головин. По его мнению, важную роль в этом процессе должны сыграть старшие члены семьи, рассказывая детям о местных культурных особенностях. Также Головин призвал в рамках этой работы вовлекать детей и молодежь в поисковую, волонтерскую и общественную деятельность. Бесплатные консультации по здоровью и спорту от экспертов особой экономической зоны Технополис Москва пройдут в рамках фестиваля Технофест. Об этом сообщил заммэра столицы Максим Лексутов. Гостям мероприятия будут доступны мастер-класс по сердечно-легочной реанимации, измерение уровня глюкозы, занятия йогой и фитнесом, а также консультации косметологов, дегустация спортивных напитков, лекции по ветеринарии и другие активности. Фестиваль состоится 22 августа в Москве на Северном речном вокзале. Популярный канал радио .nsn проник во все мессенджеры, помимо Telegram. Теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: на 4-м месте, в шаге от тройки лидеров, сегодня расположилась группа «Люмен» с песней «Можно».
1: Скажи мне, Лукьянова, вот ты умеешь паять трубы?
0: Не умею, но паяла, Саш.
1: Я даже видел. Так, хорошо. И это помнит Екатеринбург.
0: Конечно. Это было в Екатеринбурге. Мы 150 тысяч раз об этом рассказывали.
1: А вот Тэму Булатову этот навык однажды пригодился. Причем учиться пришлось с нуля.
0: А кроме вполне практичных вещей, Тэм осваивает и новые технологии. Спросили его, чему еще приходилось ему учиться в последнее время.
2: Из того, что пришлось научиться делать руками, это я несколько лет назад научился паять полипропиленовые трубы небольшого диаметра. Приобрел паяльник, посмотрел много роликов, много тренировался, и у меня получилось собрать собственную систему водоснабжения. Даже дважды. Работает вот уже сколько там, 2 или 3 года, я точно не помню. Нигде не течет, все хорошо, я справился. А из того, чему пришлось учиться, скажем так, головой, это общению с искусственным интеллектом. Я пользуюсь различными помогаторами, как в области графики, так в области музыки. И это очень своеобразное общение, которое требует определенных навыков, определенной тренировки.
3: 4-е место.
0: «Люмен. Можно».

0: Наша реклама.
1: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
2: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех. 0+.
3: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 августа. Телефон службы бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше.
9: Знаете ли вы, мясо капальхен, так популярное среди чукчи, эскимосов, ненцев и других северных народов, очень неоднозначный деликатес. Готовится оно так. Тушу животного на несколько месяцев погружают в воду, оленя в болото, присыпав торфом и ветками, а моржа, тюленя или кита в море, на линии прибоя, присыпав гравием. Отталкивающий запах и своеобразный вкус сырого протухшего мяса не пугают местное население, так как приучают к такому лакомству с детства. А вот у человека неподготовленного капальхен вызовет серьезное отравление трупного яда или ботулина вплоть до летального исхода.
10: Слушай наше радио, узнавай новое, выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.

0: Премьера недели.
1: Третья премьера этой недели — группа Cardio Killer с песней «Широко шагая».
2: Это трек из свежего альбома группы, а сами музыканты говорят о своей музыке так. Под нее можно почувствовать себя настоящим супергероем.
1: Звучит как отличный план на ближайшие несколько минут.
2: Но прежде чем послушать, узнаем о новинке побольше.
3: Дорогие слушатели нашего радио, приветствую. Это Cardio Killer, и нам уже не терпится рассказать вам пару слов о треке «Широко шагая» с нашего нового альбома «Тренд». Kill Power. Во-первых, это определенно концертный трек, в который мы вложили максимум энергии, хорошего чувства юмора, ну, насколько оно у нас есть. Конечно же, романтики и вселенской любви к вам, дорогие. А, во-вторых, что касается создания этого трека, я помню, что получился он легко и непринужденно. Мы записывали все в нашей домашней студии в потрясающей веселой атмосфере. И все это зафиксировалось навсегда в этом треке. Поэтому, дорогие друзья, вашему вниманию, «Широко шагая» на нашем радио в программе «Чартова дюжина».
0: Премьера недели.
1: Кардио Киллер. «Широко шагая».

0: Бронза нашего чарта сегодня достается Хмырову с песней «Вертолет».
1: У многих воспоминания о музыкальной школе примерно одинаковые. Бесконечные занятия, сольфеджио. Ну и хочется только поскорее уйти домой.
0: Филипп Хмыров тоже прошел через это. 7 лет учился в музыкальной школе. Играл на фортепиано и на ударных.
2: Да, я 7 лет отучился на пианино в музыкальной школе. И там еще на барабанах. Пока в музыкальной школе учишься, думаешь, что это как-то, да, скучно, сложно и очень неинтересно. Но в целом сейчас я бы с удовольствием посидел бы там, диктант пописал, лучше бы интервалы построил, чем... То есть какие-то эти взрослые дела оказываются менее интересные, какие-то более грустные, чем вот сольфеджио. Сольфеджио норм. То есть вообще как бы людям, которые занимаются музыкой, сольфеджио очень помогает в конечном итоге.
1: А вы, Александр Анатольевич, учились в музыкальной школе?
0: Нет, но у меня был музыкальный гараж, в который я ходил ровно 1.5 года. А потом, спросишь, а что было потом?
1: А что же стало с твоим гаражом потом,
0: Саша? А потом меня отпустило.
3: Третье место. Хмыров. «Вертолет».

0: серебро нашего чарта сегодня у Дианы Арбениной с песней «The Punisher».
1: Мы уже рассказывали, что эту песню Диана Сергеевна посвятила своему сыну Артему. И сегодня продолжили разговор о детях, но уже не о музыке, а о воспитании.
0: Вопрос сложный. Как понять, что ты правильно воспитываешь детей?
1: Похоже, универсального ответа на него нет. Но вот версия Дианы Сергеевны.
2: Я не знаю, как воспитывать детей. Мне все-таки кажется, что их воспитывать нужно не по книжкам и даже не по опыту своему, который дали, ну, родители, да, то, как тебя воспитывали, то ты воспитываешь детей, ничего подобного, так не работает. Мы учимся, подражая. Вот если у тебя мама любит работать, мне кажется, ты будешь любить работать.
3: Второе место.
0: Диана Арбенина, The Punisher.
4: Это новый текст поверх старого, который меня не устроил. Ты же знаешь, сынок, что мы все исполнители чужой воли. Не бойся себя, все будет ровно в срок, и

0: Второе место. Диана Арбенина. The Punisher.
1: Сегодня снова достается группе Ума Турман с песней «Не стой, танцуй». Еще одно золото в копилку команды.
2: На этой неделе после сольного концерта группы в Москве танцоры Настя Чередникова и Кирилл Ходченков устроили настоящий перформанс под эту песню.
1: А дальше к ним присоединились зрители, и площадка довольно быстро превратилась в один большой танцпол.
2: Видео этого танцевального флешмоба можно посмотреть в социальных сетях Ума Турман, а мы слушаем песню.
3: Первое место.
0: Ума Турман. Не стой, танцуй.

0: место. Ума Турман, не стой, танцуй. Ну а на сегодня наш эфир, друзья, подошел к концу. С вами были Яна Лукьянова.
1: И я, Александр Бон.
0: Сегодня у нас было все. И рыбалка, и музыкальная школа, и советы по воспитанию, и даже немного искусственного интеллекта.
1: А теперь пора переключаться с нашего чарта на ваши собственные планы. Желаем хороших выходных и побольше музыки.
0: И не забывайте поддерживать любимых артистов. Голосуйте за песни на сайте наши.ру в разделе «Чартовая дюжина».
1: Любим вас!

0: водится. 0+. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
1: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
10: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
11: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
12: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
13: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
15: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
18: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44.
19: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
2: «Максидом».
0: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

Какой ты нафиг танкист?

0: Наша реклама.
1: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
2: Новая Самара.
3: Застройщик ООО «Социальный проект «Медикация» на сайте наш.рф.
4: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Записывай, запоминай.
7: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
8: Наше радио. Музыка поколения.

0: наша реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
9: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
10: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами «Керхер» для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в «Керхер-центрах», онлайн и других магазинах. «Керхер» сделано для жизни.
11: Реклама ООО «Керхер», УКН 104-779-606-3072, Москва.
12: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
13: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в Т-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
14: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
17: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
18: Милый, собираем чемоданы.
19: Мы же только разобрали.
18: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
20: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
21: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
22: Выбор автомобиля – это всегда

0: сомнения и сомнения. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
1: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от Новых людей. Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. Поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
2: За что вы больше всего благодарны друг другу?
3: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дам, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
6: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Отношения между Россией и Индией активно развиваются, страны сотрудничают на самых различных направлениях. Об этом сообщил Владимир Путин в своем поздравлении индийским коллегам с Днем независимости страны. Российский президент подчеркнул, что государства эффективно взаимодействуют в рамках многосторонних структур, таких как ООН, ШОС, БРИКС и других. При этом Москва и Нью-Дели планируют наращивать конструктивные связи и способствовать усилению международной безопасности и стабильности. Таиланд обратился за поддержкой России для начала переговоров по вопросу заключения соглашения о зоне свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщил МИД королевства. Также Бангкок и Москва договорились о сотрудничестве в сфере решения проблемы торговых барьеров и расширении возможностей доступа на российский рынок таиландских товаров, включая сельскохозяйственную и пищевую продукцию. Почти до 10,5 миллиардов долларов выросла сумма заблокированных в Швейцарии российских активов к июню 2026 года. Об этом сообщил представитель государственного секретариата Фабиан Мэнфиш. Годом ранее эта цифра составляла менее 8,5 миллиардов долларов. Отмечается, что кроме денежных средств под ограничениями остаются 14 объектов недвижимости, автомобили, произведения искусства, мебель и музыкальные инструменты, принадлежащие подсанкционным лицам и организациям. Для каждого региона необходимо создавать свою стратегию воспитания детей и молодежи, основанную на уникальных традициях и истории этого субъекта. Об этом заявил начальник главного штаба юнармии, герой России Владислав Головин. По его мнению, важную роль в этом процессе должны сыграть старшие члены семьи, рассказывая детям о местных культурных особенностях. Также Головин призвал в рамках этой работы вовлекать детей и молодежь в поисковую, волонтерскую и общественную деятельность. Отрицательные температуры фиксировались минувшей ночью в Мурманской области и Карелии. Прошедшая ночь стала также одной из самых холодных с начала лета и в Москве. Однако, как сообщил Национальной службе новостей специалист прогностического центра «Метео» Александр Ильин, в столичном регионе погода начинает налаживаться.
2: Начало следующей недели с температурой 22-27 градусов, с дождями в понедельник, во вторник вероятность осадков становится меньше, а в среду практически целый день погода простоит без осадков, при переменной облачности и с температурой воздуха до 19-24. В четверг сохранится погода с незначительными кратковременными дождями по Московской области и с температурой 20-25 градусов.
1: По словам синоптика, третья декада августа не будет жаркой, однако холодной погоды также не ожидается. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Max, VK и Zen. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

0: обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С «Теннет Т7» все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Теннет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель «Теннет». «Теннет Т7» – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». В понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
8: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
11: Я ваш сын.
9: Или падают.
12: Никакой ты ему не сын.
13: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
1: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, срок вместе порядка их получения на aurora.ru 18+.
2: Три вида чистовой отделки в Новой Самаре – это новый стандарт комфорта и качества. Стиль, гармония и уют, достойные вашей новой квартиры. Новая Самара. Телефон 340-0505.
3: Новая Самара.
1: Застройщик ООО «Созахинство» проект на декларации на сайте наш.ру.
4: Записывай, запоминай.
5: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
4: Наше радио. Сделано в России.

Я устаю, перевожу дыхание на ногах. Не устаю, я в облаках. И потому снова шаг, снова новая боль. Снова гудит в ушах

0: Наша реклама.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
5: Наше радио. Музыка поколений.

0: наша реклама.
1: Дети так ждут этой поездки. Разводные мосты в списке номер один.
2: А я мечтаю снова пройтись вдоль залива и погулять по экотропам.
1: И ведь еще столько театров, выставок, концертов. Как здорово, что Санкт-Петербург может предложить отдых для всех.
2: Главное правильно спланировать. Я нашел отличные семейные маршруты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru.
1: Санкт-Петербург. Создайте свою неповторимую карту впечатлений. 0+.
3: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-770.
3: И других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
4: Реклама. ООО Керхер. ОГН 104-770.

0: Все живут по моим правилам, даже преступники.
1: И хороший полицейский.
2: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
6: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так, ломился.
8: А это получается кража со взломом.
9: До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Учеба уже не за горами. Позаботьтесь о здоровье глаз ребенка. В Первой Самарской оптике весь август для детей, школьников и студентов скидка 25% на правые линзы при заказе очков. Звоните 201-42-40. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Записывай, запоминай.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990.
2: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Интерес к Восточному экономическому форуму проявляют не только представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона, но и немало европейских компаний-бизнесменов. Об этом сообщил ответственный секретарь Оргкомитета, советник президента России Антон Кобяков. Ранее он анонсировал важное заявление Владимира Путина на пленарном заседании форума и призвал страны Запада следить за выступлением российского президента. 11-й Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 1 по 4 сентября. Европейские страны в начале августа сократили закупки сжиженного природного газа до минимального уровня за 2 года. Однако они увеличили поставки российского топлива по европейской нитке трубопровода «Турецкий поток». Это следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы. Поставки с терминалов СПГ в газотранспортную сеть Евросоюза с 1 по 12 августа снизились почти на 4% в месячном выражении, на 12,5% год к году. Поставки российского трубопроводного газа за тот же период выросли на 7,5% соответственно и достигли максимума с марта этого года. Пассажиры экстренно севшего в Красноярске рейса Пекин-Манчестер вылетели на резервном самолете. В пресс-службе аэропорта отметили, что на борту было 230 пассажиров, большинство из них граждане Китая и Великобритании. Ранее борт компании Hainan Airlines, следовавший по маршруту Пекин-Манчестер, совершил аварийную посадку в аэропорту Красноярска. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Также не было зафиксировано разрушений самолета или наземной инфраструктуры аэровокзала. Для каждого региона необходимо создавать свою стратегию воспитания детей и молодежи, основанную на уникальных традициях и истории этого субъекта. Об этом заявил начальник главного штаба юнармии, герой России Владислав Головин. По его мнению, важную роль в этом процессе должны сыграть старшие члены семьи, рассказывая детям о местных культурных особенностях. Также Головин призвал в рамках этой работы вовлекать детей и молодежь в поисковую, волонтерскую и общественную деятельность. В Забайкалье появился новый пешеходный маршрут протяженностью 19 километров. В этноархеопарке Сухотина открыли кольцевой переход «Большая Сухотинская тропа». Он расположен на особо охраняемой природной территории Титовская сопка в южной части Читы. На тропе выполнены 4 варианта покрытия – щебень, экобрус, дерево и природные материалы. По ней круглогодично могут передвигаться пешеходы, велосипедисты и всадники. Маршрут охватывает 18 археологических памятников, включая древние погребения, поселения и наскальники. Рисунки. Популярный канал Radio.NSN проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно. Radio.NSN, с нами не соскучишься.
0: Национальная служба новостей.

0: Наша реклама.
1: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Лето в городе легче Санфит. После рабочего дня окунитесь в бассейн. 25 метров воды, спа-зона и спокойный фитнес разгрузят тело и вернут энергию. Узнайте об акциях клуба на сайте anfit.ru.
3: Записывай, запоминай.
4: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.

лиц, так много масок и имен. Ее великое ничто следит за мной со всех сторон. Скольжу в себе по пустоте,

0: Темнее солнце.
1: Наша реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: 6+.
2: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой» в понедельник в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Программа «Наше все» на нашем радио. О темах, близких каждому, поэтично и с юмором расскажут нескучные поэты Ольга Ершова и Дмитрий Ленский.
8: Да.
9: Да, ну что, вздохнули. Мы же сказали «нескучные поэты», Ольга.
7: Разговоры о жизни и творчестве с экспертами и музыкантами. Сила слова в руках профессионалов. Каждое воскресенье на нашем радио.
10: Программа создана при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
11: 12+.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.
12: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду

0: наша реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: От бумажных к электронным транспортным накладным. Т-бизнес поможет перейти на новый формат. Выпустим и доставим электронную подпись, а поддержка ответит на ваши вопросы. Подключите сервис бесплатно и обменивайтесь накладными с партнерами в любых сервисах ЭДО. Т-бизнес. И дело делается.
3: Доступно при наличии счета Т-бизнеса в ЭЛТ-банк. Подробнее на tbank.ru/business.

0: квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни. Реклама ООО «Керхер». ОГН 104-779-606-3072. Москва.
2: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
3: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7 495 925 04 44.
5: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В студии Мария Овчарева. Владимир Путин встретится с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Переговоры пройдут в Кремле 18 августа в рамках официального визита лидера республики в Россию. Как отмечается на сайте Кремля, лидеры государств обсудят перспективы углубления двустороннего сотрудничества и насущные вопросы международной и региональной повестки. Кроме того, по итогам встречи планируется подписание ряда документов. Прошлая встреча Путина и Хлайна состоялась в сентябре прошлого года в Москве. В Москве, Подмосковье и в 8 приграничных районах Курской области начал действовать запрет на майнинг криптовалюты. Вступило в силу постановление, которое 31 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Запрет действует до конца 32 года. Ранее столичные власти заявляли, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит соразмерных результатов для экономики. В Курской же области ограничения объясняют дефицитом энергии. Кроме того, запрет уже действует в 13 энергодефицитных регионах страны, среди которых Иркутская область, Бурятия и Забайкалье. В первые два месяца учебы у первоклассников должно быть не более 3 уроков в день по 35 минут каждый, следует из рекомендаций Минпросвещения. Общая нагрузка на них в этот период не должна превышать 15 часов в неделю. В ноябре-декабре допускается увеличение количества занятий до 4. Кроме того, допускается сокращение учебных часов по наиболее трудным предметам – русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру. Но не более чем на час в неделю по каждому из них. Скончался американский режиссер и актер Марк Райдл, наиболее известный по фильму «На золотом пруду». Он ушел из жизни в возрасте 97 лет, передает издание The Hollywood Reporter. Смерть наступила по естественным причинам. Райдл дебютировал на телевидении в середине 50-х годов прошлого века. В его актерской фильмографии более двух десятков проектов, в том числе картины «Долгое прощание» и «Голливудский финал». В качестве режиссера он работал над лентами «Джеймс Дин», «Роза», «Ковбои», а за свой самый известный фильм «На золотом пруду» кинематографист получил номинацию на «Оскар». Накопительные счета и банковские вклады остаются самыми популярными инструментами для сбережений у россиян, говорится в исследовании. Их выбирают 43% и 30% опрошенных граждан соответственно. Как отмечают аналитики, это связано с тем, что для многих важнее сохранить уже накопленные средства, а не заработать на инвестициях. Также каждый пятый респондент вкладывает средства в ценные бумаги, а каждый десятый – в золото. Около 6% людей приобретают с инвестиционными целями ювелирные украшения, и всего 3% опрошенных используют для вложения денег криптовалюты. Популярный канал Radio.nsn проник во все мессенджеры. Помимо Telegram, теперь мы есть в Макс, ВК и Дзен. Подписывайся и читай нас, где тебе удобно.
0: Национальная служба новостей. Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 7788692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Наша реклама.
1: Тысячу ярких эмоций дает. Аттракцион «Супер полет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
0: Записывай, запоминай.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
0: Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
5: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: Наша реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей» вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
3: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
1: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы в Самаре 212-9990. Наше радио сделано в России.

0: наша реклама.
1: Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограничено и действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грейт».

0: ему на суточно.ру.
1: 6+. Два равных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
3: С чего начинается ваше утро? Зарядка, душ, крепкий кофе. Наше с порцией свежевыжатых новостей, горячих тем и круто заваренных сюжетов. Объединим по будням.
4: С 7 до 11.
3: Подъемники.
4: На нашем радио.
3: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44.
5: Наше радио.

наше.

0: Наша реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте. 0+.
3: К новому учебному году готовы? Приходи в «Аврора Молл», участвуй в акции и хватай подарки за покупки. Без подарка не уйдет никто. «Аврора Молл».
4: Срок акции 6 июля по 6 сентября 2026 года. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке получения на aurora.ru 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 991-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Новый стандарт чистовой отделки в Новой Самаре – это современное прочтение комфорта и качества. Создаем атмосферу уюта в вашей новой квартире. Новая Самара. Телефон 340-0505.
7: Новая Самара.
4: Застройщик ООО «Социфинстрой». Проектная декларация на сайте наш.рф.
8: Записывай. Запоминай.
9: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-9990.
8: Наше радио.
10: Знаете ли вы...
11: Если в Англии еще и сохранились где-то на окнах сетчатые клетки, они были придуманы, увы, не для птиц. В 20-30-х годах, по рекомендации авторитетного тогда доктора Эммета Холта, данные сооружения возводили заботливые родители для проветривания собственных чад. На окнах с внешней стороны дома крепилась металлическая клетка, куда помещали корзину с младенцем или более повзрослевших малышей на всеобщее обозрение. Радостными эти воспоминания детства вряд ли кто мог назвать. Зато так истинные лондонцы выгуливали своих детей, не выходя из дома. А что? Дешево и сердито.
12: Слушай наше радио. Узнавай новое. Выигрывай призы. Розыгрыши в каждом шоу на протяжении всего дня. Наше радио. Мы помогаем людям.
8: Радио.

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: экваторе метель.
1: Наше радио. Так бьется сердце.

0: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью. Фонотека на нашем радио.
1: 18 июня 1988 года в журнале «Огонек» впервые в официальной печати было опубликовано стихотворение Александра Башлачева «Грибоедовский вальс» с рецензией Булата Акуджавы. Незнакомый молодой поэт должен приходить в литературу не с гладким чемоданчиком аккуратно подогнанных стихов, а с мешком, набитым острыми гвоздями, которые выпирают в разные стороны и задевают меня и ранят. И его боль становится моей болью. Он говорит об окружающем меня знакомом мире знакомыми словами, но расположенными в необычных сочетаниях, отчего конструкция этого мира предстает передо мной объемной. Он открывает мне многослойный смысл явлений и такие глубины, под которыми не пустота, а новый смысл. Тогда, пораженный его зоркостью, я кричу, плачу вместе с ним и вместе с ним ликую, потому что его мир становится как бы моим. Конец цитаты. Мне очень не хватает в нашей музыке поэтов уровня Александра Башлачева. Но еще больше я сожалею о том, что не обладаю даром выражать мысли, как Булат Акуджава. Да и вообще вокруг, в современном музыкальном мире, уже давно нету таких людей. Всем привет, это программа о новой музыке «Фонотека». Андрей Куренков, «Наше радио», «Перо».
2: Видите мое, люли-люли, некому березу заломать их.
0: Слушайте «Фонотеку» и вы узнаете,
3: можно ли пить чай из коленной чашечки, умеют ли трансвеститы трансвестеть и танцуют ли мазурики мазурку.
0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Неделя принесла вал кавер-версий. Отметим несколько и сразу пропустим Леонида Агутина и его «Большой каретный». Вышла как 100-500-я версия концерта «Своя колея», в котором для нас уже давно нету ничего интересного. Что еще? Таис Логвиненко в одно слово с маленькой буквы записала милый кавер на песню «Ты да я да мы с тобой» из фильма 80-го года «Тихие троечники».

вышла в свет вторая часть сборника «Есть на Волге утес», песни, написанные под впечатлением или в честь Степана Разина. Она называется «Ой, то не вечер». Песню «Воля» проекта 2517 мы уже слышали. Не обошлось без каверов. Группа «Афинаж» сделала свою версию песни «Суд Алисы» или стихотворения Толстого. Читерский ход. А вот открывает сборник трек в концепции нашего падения из программы в программу. Но помните, «На-на», Павлиашвили. Так вот, Алексей Глызин записал кавер на песню «Я хочу домой» группы

Этнопроект «Айола» выпустил кавер «Черная луна» на группу Агата Кристи. Тут у нас прямо фрактал. Потому что этот кавер является саундтреком очень странной картины «Август», которая является кавером картины «В августе 44-го», которая снята по великому одноименному роману Владимира Богомолова. Спасибо без иронии, что заменили название. Очередная рок-песня, уехавшая в саундтрек военного фильма, вслед за легендой Цоя, кукушкой Цоя, что любопытно, все в кавер.

0: целиком поставлю кавер в исполнении группы Billy's Band, но не скажу на кого. Воспринимайте как новую. Мне кажется, так лучше. Группе в этом году 25 лет, и гастрольный тур прогревается в том числе и веселыми историями из прошлого в соцсетях артиста. Одна из крайних глав про первые релизы носителей. Процитирую. «Сначала были кассеты. Мы считали, что CD у нас мало кто слушает. Но после первой поездки по улицам Германии в 2001 году мы поняли, что люди требуют именно CD. Первый диск мы в огромных количествах нарезали сами по ночам, чтобы днем продавать его на улицах. Он назывался «Being Tom Waits». Представлял собой смесь наших версий уэйтсовских песен и песен моего авторства. Я думаю, за всю уличную жизнь нами было продано около 3000 копий таких самопальных дисков. У меня такой диск был. Billy's Band. Так всегда.
1: Не слышал столько я

0: повтор программы. Фанатека на нашем радио.
1: Пролог. Как-то в эфире нашего радио мы пытались выяснить, кого больше среди домашних питомцев рок-музыкантов. Кошек или собак. Использовали доступные фото, но это было сложно. Тогда мы переключились на песни, на ту же тему или с упоминанием. Собак, кошек, псов. Тут было веселее и нагляднее. Несколько раз проворачивали потом этот трюк в соцсетях. Кстати, давно не делали, и надо кому-нибудь подсказать. Дневному или вечернему шоу, или Игорю Панькову в его новый телеграм-канал. Ну вот навскидку. Кошки и коты.

Дальше сами. У нас последняя такая битва закончилась со счетом 70 на 80 примерно. К чему я это все? Группа «Слот» в преддверии нового 10-го альбома, который мы ждем в ноябре, выпустила сингл «Кошки против собак». Выглядит как вокальная, да и, пожалуй, жанровая визитка группы «Слот». Мы, мол, умеем вот так и еще вот так. Классический вокал, читка, подражание детскому голосу. Полный набор. Хороший эксперимент на вечные темы. Кошатники против собачников, яблочники против андроидов, на квасе или на кефире, кому холодно, а кому дует и так далее. Let's do it. Слот. Кошки

0: Повтор программы. Фанатека на нашем радио.
1: Группа «Копенгаген». Ну а как еще выделять голосом вот это вот их хитрое написание? «Буду так». «Копенгаген» выпускает новую песню «Догорит и погаснет». У нас на связи Антон Корсюков, лидер и вокалист проекта «Про что песня?».
2: Песня «Догорит и погаснет» про то, что всем бы нам не помешало легче расставаться с прошлым. Ну, потому что сбитые старые ориентиры, старые нарративы, которые только мешают нам зачастую двигаться вперед.
1: «Дорогу осилит идущий», цитату озвучит ведущий, «а прожитое пусть останется позади, и там, без сожаления, догорит и погаснет». Что по референсам, Антон? Кого мы сможем узнать в номере?
2: Мне напоминает по настроению, это первый альбом The Killers, какие-то альбомы Cooks. Наш гитарист ссылается на ранние альбомы Coldplay. Но вообще, я слышу в этом такой гитарный инди-рок времен, наверное, 10-х годов. Я бы даже назвал это ретро. Но дело в том, что 2010-е годы, в рамках того, с какой бешеной скоростью летит современная жизнь, это действительно уже ретро. Кроме того, это, правда, чем-то напоминает Копенгаген 2010-х годов. Поэтому, в некоторой степени, это возвращение к корням.
1: С этим всегда можно спорить, потому что чувство ностальгии, милой ностальгии, по здоровой печени, по жизненным потерям никто не отменял. И вот это сложно выкинуть. Понимаю, что дорога в ад, но сложно. Тогда с тебя, Антон, история из какого-нибудь прошлого группы «Копенгаген».
2: Во дворе дома подходит ко мне парнишка лет 20 и говорит: «Здравствуйте, вы Антон из группы «Копенгаген»?» Я говорю: «Да». Ну, думаю, сейчас попросят сфоткаться или автограф. Он говорит: «А я с вами песню записывал». И вот тут у меня полный ступор, потому что я помню абсолютно всех звукорежиссеров, музыкантов, артистов, с кем я когда-либо взаимодействовал, и понимаю, что его я вижу вообще впервые. И говорю: «Дружище, ты что-то перепутал абсолютно точно». Он говорит: «Ну нет, у вас же вот есть песня, называется «Египетский песок». И у меня начинает складываться пазл. Дело в том, что в конце песни записан детский хор». Были ребята лет по 10. А песня выпущена в 2017 году, соответственно, накидываем 8 лет и получаем вполне себе состоявшегося 18-летнего юношу. И у меня был бешеный восторг. То есть я сам предложил ему сфоткаться, попросил его, потом ребятам показывал наш, потому что это было очень яркое воспоминание, видимо, и для него, и для меня тоже. Мы тогда впервые работали с детьми, тем более с хором. Благо, у нас у Саши, у второго вокалиста, хоровое образование, и он смог найти общий язык с их руководителем. Но это было сложно, и забыть такое, конечно, я еще долго не смогу. И тут, значит, появляется человек из прошлого, и такое, не знаю, преемственность поколений. Мне было очень приятно, и я его искренне поблагодарил за его работу.
1: Как такое выкидывать из воспоминаний? Сжигать? Никак. А может, кто из других ребят звездой стал? Как Юля Савичева пела ребенком у Линды, а сейчас популярнее самой Линды. «Копенгаген. Догорит и погаснет».

0: повтор программы. Фанатека на нашем радио.
1: Удивительно, но артистка «Елка» практически никогда не звучала на нашем радио, хотя периодически сотрудничает с нашим форматом. Единственный раз был лет 20 назад. Помните трек «Город обмана», который в гибридной версии был представлен в отборочном туре «Чартовой дюжины». Сын Виталия Дубинина сделал мэшап из трека «Город обмана», «Елки» и песни арии «Твой новый мир». Замечательное исполнение трека «Комната» группы 2517 есть у дуэта «Елка» и Антон Завьялов.
2: И вы

мой любимый номер у цифры елки – это трек «Фонтан» на байках из склепа. Филигранная работа с сэмплом и с приглашенным артистом. Версия с Женей Ефимовой уже не топ.

0: свой среди чужих, чужой среди своих. В общем, «Елка» выпускает на этой неделе первый за почти 4 года сингл, и я хочу его сыграть. Ну, как минимум, за прошлые заслуги. И мне приятно, и ей.
1: Ну, во-первых, я хочу поприветствовать всех слушателей нашего радио, и я, честно говоря, не могу припомнить, когда я в последний раз говорила эту фразу. Это было достаточно давно, но приятно, что это было, это часть моей истории. Но я не скрою, для меня это приятная неожиданность. Как же сложно что-то рассказывать о песне, и как же просто ее проживать и петь. Поэтому единственное, о чем я могу попросить вас, это закрыть глаза, послушать ее и придумать вам свою историю под нее, потому что, очевидно, я надеюсь, какие-то картинки из вашей жизни всплывут, и вы мило, трогательно, может быть, даже ностальгично улыбнетесь. Спасибо вам еще раз огромное.
0: «Елка», понедельник.

0: «Фонотека» на нашем радио.
1: Около дня рождения Егора Летова, 10 сентября, я обычно жду какое-то количество кавер-версий на его песни. Слава богу, их не то что бывал. Известные исполнители вообще на эту дату забивают. Надежда на неизвестных. Поэтому проявляются номера с небольшой задержкой. Так и произошло с треком «Офелия» от группы «Та Элита». Арт-рок, неофолк, проект Максима Будимира. Напомню, что это песня из второго альбома «100 лет одиночества» группы «Егор и опи***невшие». Записана в ноябре 91-го, является самой любимой песней Егора Летова. Была сочинена во время работы над текстом «В блокадном Ленинграде не спешат часы», но есть версия, что песня «Реквием», посвященный памяти Янки Дягилевой. Подробнее про отношения Егора, Янки, про трек «Офелия» можно почитать в книге «Он увидел солнце. Егор Летов и его время» Александра Горбачева, признанного Минюстом иноагентом на территории Российской Федерации. Напомню, что книжка выросла из одноименного подкаста, но является сильно расширенной и дополненной его версией. Одна из лучших музыкальных книг за последнее время. Отличный гид по творчеству и жизни Летова. В контексте новинки вспоминаю историю из книги, как Алена Свиридова в 92-м году на премии «Бронзовый волчок», вручая статуэтку за дизайн альбома «100 лет одиночества», должна была объявить победителя, то есть произнести название «Егор и опи***невшие», о которой она, конечно же, споткнулась, но довольно оперативно выкрутилась.
2: Друзья мои, с названием вот этого альбома у меня большие проблемы. Слова здесь явно не печатные, а такой нежной фиалки, как я, не пристала их произносить вообще никогда, даже не то что со сцены. Я попытаюсь перевести это на более печатный и удобоваримый язык. Итак, называется это все удовольствие «Егор» и, ну, наверное, очень-очень сильно и злостно опупевшие.
1: А книгу «Он увидел солнце» всем очень рекомендую. «Та Элита»

0: повтор программы. Фанатека на нашем радио.
1: Еще об одной казенной истории сейчас. Треку на заказ, но тоже через небольшой пролог. Группа Курара в августе собрала в один сборник все свои песни, записанные за последние 15 лет для каких-то трибьютов. Причем не только музыкантам, но и поэтам. Смысловые галлюцинации, Марк Шейдер-Кунст, Александр Башлачев, Илья Кормильцев, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и другие. А группа Ума Турман выпустила первую часть своего трибьюта, трибьюта себе. Но из наших форматных артистов там только опять Шнур. Да и тот не совсем с кавером на песню Прасковья, скорее с памфлетом. Плюс-минус там еще из наших артистов Женя Любич и Комната культуры. Но это пока только первая часть пластинки, посмотрим, что будет дальше. И вот Женя Трофимов из упомянутой Комнаты культуры последний год, безусловно, главный свадебный генерал музыкальный.

Главный секрет. Не надо в текстах спортивных подробностей. Никогда. Но вдруг уже не получится. Сейчас многие карьеры и хиты возникают случайно. И совсем не по музыкальным причинам. Кстати, у нас было уже как минимум два коллектива в фанатеке, которые писали гимны для своих локальных команд КХЛ. Но там дело такое, гимн пишешь, и если он не стал хитом, его обычно переписывают. Но этот сезон Женя точно с нами. Всем удачи. Женя Трофимов, Комната культуры, История.

0: плавит лед.
1: Вот этот вот сэмпл в финале, вот этот.
0: В КХЛ.
1: Мой любимый. Как будто на приемке трека в министерстве сказали: «Так, стоп, а где тут в тексте, собственно, КХЛ?» Повисла тишина, все испугались. «Исправим», — сказал Женя. И пошел исправлять. Не устал. А ведь так можно что угодно превратить в гимн КХЛ. Вот смотрите.

0: несчастный случай. Ох, как давно мы о них не слышали. Последний альбом вышел, по-моему, году в 20-м. В городе Лжедмитрове, да, диск, песни из одноименного спектакля. И новый трек, кстати, с ним очень перекликается. Он называется «Луна над Балабаново». Снова веселая география, но на этот раз вполне реальная. И прежде всего это кавер на великую вещь группы Doors, «Алабама Сонг», она же «Виски Бар», которую кто только не пел. И Дэвид Боуи, и Нина Хаген, и Мерлин Мэнсон, и Далида. Пришла очередь несчастного случая встать в этот достойный ряд.
1: К переводу этой песни я подбирался уже очень давно. Мне всегда нравилось «The Moon of Alabama» в исполнении Джимми Моррисона и группы «The Doors». Потом уже я узнал, что песня эта не оригинальная группы «Doors», а написана она Бертольдом Брехтом и Куртом Вайлем в начале 20 века. И стало понятно, что ее можно свободно перевести на русский язык и исполнить, потому что авторские права уже истекли. Я сделал перевод, он почти дословный. Единственное, что «Алабама» превратилась в переводе в «Балабаново», потому что, ну, согласитесь, звучит это почти одинаково, а проблемы «Балабаново» нам, конечно, гораздо ближе.
0: Согласимся, «Балабаново сонг», совсем созвучная «Алабама сонг» – второе название песни. Ну и «Балабаново» тут – это не шутка, производная от имени и стиля нашего великого режиссера. Это всем известное место, где производят всем известный продукт. Что нашло отражение в видеоклипе на эту песню.
1: И сразу же появилась идея сделать мультфильм в виде клипа, потому что в нем действуют две зажигалки, попавшие в город спичек. Как мы знаем, Балабаново – это спичечная столица России. Ну, одна из. Балабановский спичечный завод функционирует по сю пору, а в советские времена в Москве, например, практически все спички были сделаны именно в Балабаново. Поэтому мы запустили двух главных героев в этот город, и вот там они с местным населением спичечным взаимодействуют.
0: Режиссер видеоклипа Сергей Афиногентов, начинающий мультипликатор, а мы помним, что многие великие режиссеры начинали свой творческий путь с видеоклипов. Вот и все. Мы в новом году. Таким вышел первый набор новинок. Что будет дальше, покажет время. Напомню, что архивные выпуски программы на сайте наши.ру, раздел «Подкасты», «Всякая всячина про кино, музыку и не только», в телеграм-канале «Киношечная». Подписываемся. Новая встреча в эфире через неделю, и мне кажется, что в новом году хорошей музыки должно быть много. Несчастный случай. Луна над Балабаном.

0: Наше радио.
1: Я не люблю вздыхать о прошлом и в ночи мечтать про светлую даль.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л номер ФС 77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.